Я улих, не фасуас от нефс. Я улих, и санти нет. Гильцинеу, и таял менгеду. Бенегатца хаи, бенелича река.